0: Мы башку отклал, проспать полный, ты не лазь,
1: проспать
0: курсом, вылетай, пай, пай, пай, пай.
2: When the crypt doors creak and the tombstones quake, spooks come out for a spin and wait. Happy